ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱨᱚ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱥᱮᱱᱴᱨᱟᱞ ᱥᱯᱚᱱᱥᱟᱨᱰ ᱥᱠᱤᱢ ᱥᱮᱱᱴᱨᱟᱞ ᱥᱯᱚᱱᱥᱟᱨᱰ ᱥᱠᱤᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱨᱚ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱯᱚᱵᱷᱳᱠᱛᱟ ᱥᱮ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱯᱚᱵᱷᱳᱠᱛᱟ ᱠᱚ ᱥᱮ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱱᱚᱣᱟ PMSSY ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱪᱟᱥ ᱰᱷᱮᱨ ᱤᱫᱤ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱪᱟᱥ ᱰᱷᱮᱨᱚᱜ ᱫᱟᱲᱮ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱷᱤᱛ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱟᱨ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱥᱟᱵ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱟᱨ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱟᱨ ᱱᱤᱭᱟᱹᱢᱟᱨᱤ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱞᱟᱹᱴᱩ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱞᱟᱹᱭ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ PMMSY ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱚᱥ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱟᱲᱮ ᱴᱤᱠᱟᱹᱣ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱟᱨ ᱫᱟᱭᱤᱠ ᱟᱨ ᱴᱷᱤᱠ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱪᱟᱥ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱪᱟᱥ ᱯᱟᱥᱱᱟᱣ ᱜᱟᱹᱦᱤᱨᱵᱷᱟᱵᱮ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱪᱟᱥ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱪᱟᱥ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱟᱹᱜᱩ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱚᱛ ᱟᱨ ᱦᱟᱥᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱴᱷᱤᱠᱟᱱ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨ ᱟᱨ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱟᱲᱮ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱪᱟᱥ ᱟᱹᱫᱷᱩᱱᱤᱠ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱟᱨ ᱜᱚᱱᱚᱝ ᱥᱤᱨᱡᱟᱹᱣ ᱫᱟᱲᱮ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱥᱟᱵ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱟᱞᱚ ᱠᱚ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡᱚᱜ ᱢᱟ ᱟᱨ ᱫᱟᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱢᱟ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱮᱢ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱪᱟᱥᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱨᱳᱡᱽᱜᱟᱨ ᱫᱤᱜᱩᱱ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱨᱳᱡᱽᱜᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱚᱨ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱮᱜᱨᱤᱠᱟᱞᱪᱟᱨ ᱨᱮ ᱩᱛᱯᱟᱫᱚᱱ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱟᱨ ᱵᱟᱦᱮᱨ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱵᱷᱮᱡᱟ ᱨᱮ ᱜᱚᱲᱚ ᱥᱚᱯᱚᱦᱚᱫ ᱮᱢ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱨᱮ ᱨᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱵᱮᱱᱟᱣ

ᱵᱮᱱᱟᱣ, ᱦᱤᱢᱟᱞᱚᱭᱟᱱ ᱮᱨᱤᱭᱟ ᱨᱮ ᱯᱩᱠᱷᱨᱤ ᱵᱮᱱᱟᱣ, ᱨᱟᱵᱟᱝ ᱫᱟᱜ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱪᱟᱥ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱥᱟᱺᱦᱤᱡ ᱨᱤᱥᱟᱨᱠᱩᱞᱮᱴᱚᱨᱤ ᱵᱮᱱᱟᱣ, ᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱫᱟᱜ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱪᱟᱥ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱥᱟᱺᱦᱤᱡ ᱨᱤᱥᱟᱨᱠᱩᱞᱮᱴᱚᱨᱤ ᱮᱠᱣᱟᱠᱟᱞᱪᱟᱨ ᱥᱤᱥᱴᱮᱢ ᱵᱮᱱᱟᱣ᱾
ᱟᱨ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱨᱳᱡᱽᱜᱟᱨ